0: Ехали ты гнил ба удержал.
1: Jeff B.
0: Уди мал разом и разом. Уди. Вы ехали ты гнил ба удержал. Я как бы помню фото, где ты